0: La sientes. Pop Extremo. Feel the Music.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».